ᱱᱤᱛᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱟᱭᱟᱢ, ᱚᱞ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱡᱚᱫᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱨᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱥᱠᱮ। ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱟᱭᱟᱢ

ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱤᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱡᱤᱣᱤ ᱧᱟᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱥᱩᱥᱩᱨ ᱵᱟᱝ ᱥᱩᱸᱜᱮ ᱫᱚ ᱨᱚᱪᱚᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱵᱤᱴᱟᱹ ᱵᱟᱹᱧ ᱞᱮᱵᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱧ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱢᱟᱭᱟᱜ ᱵᱟᱹᱧ ᱦᱤᱲᱩᱵ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱜᱤᱭᱟᱹᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱜᱤᱭᱟᱹᱧ